конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2011. Capital Cities. Safe and Sound.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1978. Род Стюарт. «Do you think I'm sexy?»

0: 7.
1: Музыка на все времена.
2: Mélodie d'amour, chante le cœur d'Emmanuel.

Когда за окном становится прохладнее, хочется добавить в жизнь чуть больше нежности и тепла. А идеальный саундтрек для такой погоды «Радио 7» представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Сегодня лучшие песни и истории о непокорном романтике Ричарде Марксе. Только на «Радио 7».

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1993. Hathaway. What is love? What is love?

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1964. Animals. House of the Rising Sun.

Когда за окном становится прохладнее, хочется добавить в жизнь чуть больше нежности и тепла. А идеальный саундтрек для такой погоды – Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Сегодня лучшие песни и истории о непокорном романтике Ричарде Марксе.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2001. Кайли Миноук. «Can't get you out of my head».

0: Москве 8 часов утра. С новостями нас сегодня знакомит Михаил Гудков. Миша, доброе утро.
1: Привет, Женя, всем доброе утро. Пенсия работающих россиян превысила 35 тысяч рублей в трех регионах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные социального фонда. Так, в Чукотском округе пенсионеры, которые продолжают работать, получили в августе по 39 630 рублей. В Ненецком округе средняя пенсия составила 36 174 рубля, а в Магаданской области 35 тысяч 70 рублей. Напомню, что средний размер пенсии неработающих пенсионеров в России в августе составил 25 849 рублей. Минпросвещение обновит стандарт работы детских садов и федеральную программу дошкольного образования. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Главная цель нововведений – укрепление связи семей при выполнении воспитательных задач. Министр подчеркнул, что детский сад должен оставаться пространством воспитания, а не просто подготовки к школе. И знакомство с родной культурой, литературой, обычаями и нравственными ориентирами важнее заучивания букв и цифр в детском саду. Именно этот акцент ляжет в основу грядущих изменений, добавил Кравцов. Центр Москвы перекроют сегодня для проведения московского марафона. В городе состоится забег на дистанцию 42 километра. В связи с этим движение транспорта ограничат на более чем 60 улицах и набережных. Основные перекрытия вводятся с 8 утра, то есть с этой минуты. Так недоступны для транспорта улица Косыгина, Воробьевское шоссе, Смоленская площадь, Новинский бульвар, улицы Садово-Кудринская, Большая Садовая, Садово-Триумфальная, Садово-Каретная, Тверская, Цветной, Страстной, Сретенская, Чистопрудные и Петровские бульвары и так далее. Водителям советуют заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений. Доля бронирования зарубежных отелей на предстоящую зиму выросла до 62%. При этом спрос в России, напротив, упал до 38%, пишут «Известия». Самым популярным направлением остается Таиланд. На втором месте...
0: Summer, это Эдди Свимса, прям...

All Saints. Воскресным утром вчера буквально стало известно, что первая робособака начала патрулировать улицы Москвы, а робот-надзиратель крутился на остановке возле дворника, периодически к нему подъезжая. Предполагается, что роботы смогут самостоятельно обходить склады, стройплощадки и парковки, замечать людей в запрещенных зонах, пресекать случаи вандализма и нарушения правил парковки. За робособаками, получается, убирать не надо. Вот такой я плюс обнаружил вдруг. Дальше Патрисия Кас, Ахай и Майкл Болтон, а затем...

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня, сегодня вас обуяет желание перестать играть привычную роль. Овны, львы и стрельцы позволят себе быть чуть слабее, медленнее или тише и обнаружат, что ничего страшного не произошло. Знаки Земли. Воскресенье заставит задуматься вас о цене комфорта. Тельцы, девы, козероги, небольшая перемена может оказаться гораздо приятнее дорогого приобретения. Знаки воздуха. Сегодня одна из случайно услышанных мелодий или звуков может неожиданно изменить ваше настроение. Близнецы, весы и водолеи, не ищите в этом особого смысла. Просто позвольте себе несколько минут наслаждения. Знаки воды. Конец недели может принести неожиданную ясность в запутанном вопросе. Раки, скорпионы и рыбы, постарайтесь не усложнять. Ответ окажется проще, чем вы предполагали.
0: Радио 7.

I'm like a bird. Это Нелли Фортадо. А тем временем пишет, что продюсер Шрека откроет студию ИИ-анимации и собирается привлечь к проекту кинематографистов и дать им доступ к инструментам искусственного интеллекта. Главной трудностью для своего проекта продюсер назвал поиск талантливых авторов. Сроки запуска не раскрываются. На мой взгляд, не очень понятно. То они выступают против искусственного интеллекта и в то же время открывают студии. Сам же продюсер говорит, что буквально за 2 месяца изменил свое мнение о новой технологии. Вернемся к музыке. Дальше Alphaville и Enigma, а вы слушаете Радио 7.

0: Когда за окном становится прохладнее, хочется добавить в жизнь чуть больше нежности и тепла. А идеальный саундтрек для такой погоды «Радио 7» представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Сегодня лучшие песни и истории о непокорном романтике Ричарде Марксе. Только на «Радио 7».
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
5: Год 1955. Platters

0: Москве 9 утра. Прямо сейчас новости в эфире. Михаил Гудков, Миша, доброе утро.
1: Привет, Женя, всем доброе утро. Россия готова вернуться к достигнутым в Анкоридже договоренностям. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на Генассамблее ООН. При этом слова французского президента Эммануэля Макрона о том, что Европа похоронила Анкоридж и вернула США на свою сторону, он счел некорректными. По его словам, принимать решения по этому вопросу будут США. Лавров напомнил, что после переговоров на Аляске Россия продолжала контактировать с администрацией президента США. Напомню, Киев отказался принимать соглашение Анкориджа. В связи с этим госсекретарь Марко Рубио заявил, что следует искать новые подходы к мирному урегулированию. Звонки банков без маркировки могут начать блокировать с 15 октября. Об этом ранее Минцифры предупредили операторы «Большой четверки», пишет «Коммерсант». По данным сотовых компаний, договоры на маркировку уже заключили более 90% участников банковского рынка. Однако часть крупных кредитных организаций пока этого не сделала или не выполняет условия соглашений. Напомню, с прошлого сентября маркировка позволяет абоненту видеть на экране название организации, которая ему звонит. Новые единые учебники для 10 и 11 классов появятся в российских школах к 1 сентября будущего года. Об этом сообщила замминистра просвещения Ольга Колударова. Речь идет о пособиях по естественно-научным предметам, русскому языку и литературе. Сейчас учебники готовят вместе с авторами. На закупки для школ планируют начать весной. Одновременно со следующего учебного года начнет действовать обновленный образовательный стандарт для старших классов. Сентябрь в Москве оказался теплее климатической нормы более чем на 2 градуса. При этом в регионе зафиксирован серьезный дефицит осадков. Дождей выпало почти на 30% меньше положенного. По данным Центра погоды ФОБОС, до конца месяца ситуация кардинально не изменится. Сухую и теплую погоду в столичном регионе продолжат формировать обширные антициклоны. По прогнозам специалистов, это потепление задержится в Москве как минимум до середины первой пятидневки октября. На этом у меня пока все. Доброго утра.
0: Сентября, добро пожаловать в воскресное утро, а украсть его дальше The Weeknd.

Росана. С утра пораньше и важная информация для неравнодушных к сериалам. Нью-Йорк Таймс представила топ 100 лучших сериалов 21 века. В подборку попали те, которые вышли в эфир после 1 января 2000 года. На первом месте рейтинга оказался сериал «Во все тяжкие». Он рассказывает о школьном учителе химии Уолтере Уайте, который узнает о своем смертельном диагнозе и решает заниматься кое-каким бизнесом ради финансового будущего семьи. Второе место заняла «Прослушка», драма о жизни американского города Балтимор, где полиция пытается поймать крупных преступников с помощью скрытой аппаратуры. Третья строчка у шоу о жизни сотрудников рекламного агентства на Мэдисон-авеню в Нью-Йорке.

60-х годов «Безумцы». «Безумцев» и «Во все тяжкие» смотрел, и даже не по одному разу. Если кто не видел, рекомендую. А послушаем дальше Натали Имбруглио, а сразу после Билли Джоэла.

0: Билли Джоэла в нашем эфире. И если кто не знает, первая пластинка Билли Джоэла «Cold Spring Harbor» была плохо встречена критиками, потерпела провал, по большей части из-за ошибки, допущенной в процессе мастеринга звука. Альбом был случайно ускорен, из-за чего Джоэл, по мнению критиков, больше походил на Брундука. По слухам, услышав результат, Джоэл в ярости выскочил на улицу и разбил пластинку прямо посреди дороги. Лишь 12 лет спустя, в 1983 году, альбом был переиздан в исправленном виде. В финале часа поставим Макси Приста и Адель, а сейчас...
1: «Вояж» на Радио 7.
2: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. На протяжении долгого времени китайский город Шэньчжэнь считался просто скучным соседом Гонконга. До начала 80-х он вообще был рыбацкой деревней. Потом стал базой для развития местной IT-индустрии, получил звание Китайской силиконовой долины и мгновенно, как это бывает в Китае, разросся почти до размеров Москвы. А затем на глазах трансформировался из унылого провинциального промышленного центра в суперсовременный модный город с футуристическими небоскребами, стильными парками и множеством достопримечательностей, которых в ближайшие годы станет еще больше. Не так давно в Шэньчжэне запустили проект «10 культурных объектов новой эры», в рамках которого в течение 10 лет планируют построить десяток масштабных культурных институций. Половина из них уже готова. Это музей современного искусства в здании сложных изогнутых форм, музей науки и технологий по проекту «Бюро Захи Хадид», напоминающий исполинский космический корабль, международный художественный музей в виде двух гигантских ковчегов, символизирующих диалог восточной и западной культуры. А этим летом добавились еще две архитектурные сенсации. Здание крупнейшего в Китае музея естественной истории извивается, повторяя изгибы речного русла. На его крыше зеленеет бесплатный ландшафтный парк, а экспозиция рассказывает всю историю планеты от формирования Солнечной системы до эры космических полетов. А культурный центр «Арт Бэй» с галереями и театром в Шэньчжэньской бухте выглядит как груда гигантских серебристо-белых валунов. В будущем к этому списку добавится еще высокотехнологичный оперный театр по проекту Жана Нувеля, Институт дизайна и инноваций Доминика Перо, и, в общем, кажется, скоро уже Гонконг станут считать просто не особенно интересным соседом Шэньчжэня.
1: «Вояж» только на Радио 7.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
0: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2000. Софи Элис Бэкстер. Groove Jet. If This Ain't Love.

0: столице 10 утра. Далее на Радио 7 новости. В эфире Михаил Гудков. Миша, доброе утро.
1: Доброе утро, Женя. Минфин поддержал повышение выплат по ОСАГО. Этот вопрос власти обсуждали в течение нескольких лет. Ведомство рассчитывает, что это не приведет к существенному росту страховых тарифов, так как эта тема является весьма чувствительной. Она требует дополнительного обсуждения со страховым сообществом, Центральным банком и правительством. Напомню, в настоящее время максимальная выплата по ОСАГО составляет 400 тысяч рублей за ущерб имуществу и 500 тысяч за вред жизни и здоровью людей. В Петербурге с 1 октября перестанут действовать все коронавирусные ограничения. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Как уточняет ТАСС, действующие на данный момент ограничения минимальны и сводятся к рекомендации применять защитные маски. Запрет на пребывание в общественных местах снят, медучреждения работают в плановом порядке. Напомню, первые ограничения из-за коронавируса в Петербурге вступили в силу в середине марта 2020-го. В конце прошлого декабря антиковидные меры продлили еще на один год. Сервисы по поиску работы смогут запрашивать сведения из электронной трудовой книжки на госуслугах. На их основе будут автоматически создаваться резюме и подтверждаться опыт. Однако получать необходимые данные агрегаторы смогут только при согласии владельца учетной записи. Это следует из распоряжения правительства. Кроме сведений о трудовой деятельности, рекрутинговые площадки получат возможность запросить через госуслуги информацию об образовании пользователя и его водительском удостоверении. Россиянам, которые готовы ездить в командировки, работодатели согласны платить на 43% больше. Как говорится в исследовании, медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с упоминанием рабочих поездок составила 122 тысячи рублей. Уточняется, что во втором квартале текущего года 16% новых резюме, то есть 1 миллион, содержали отметку о готовности к командировкам. Кроме того, еще 9% готовы к редким рабочим поездкам. Таким образом, каждый четвертый соискатель, разместивший резюме, был готов к командировкам в том или ином формате. На этом у меня пока все. Далее на Радио 7 музыка на все времена.
0: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном. Спасибо нашей службе информации. Это Радио 7, воскресное утро. В этом часе стартует продолжение специального уикенда. Напомню, что главный герой этих выходных — Ричард Маркс. Также скоро кто-то из вас может получить в подарок пару билетов на балет. А сначала Грейс Джонс, One T Cool T, а также Aerosmith. I could stay away.

Энрике Иглесиас. Субботним утром и пора переходить к билетам на балет, как и обещал в начале часа. Приз сегодня – два приглашения на балет «Дон Кихот» Государственный Кремлевский дворец. А условия – быстрее других правильно ответить на вопрос. 26 сентября принято отмечать день рождения граммофона. Первые старинные граммофоны были далеки от совершенства. У них не регулировалась громкость, а для извлечения звука нужно было постоянно крутить ручку. В народе такой антиквариат называли кофемолками или яйцевзбивалками. При этом ручку нужно было вертеть с определенной скоростью. Как вы думаете, какой? Варианты ответов: 50 оборотов в минуту, 60 оборотов в минуту или же 70 оборотов в минуту. Ваши варианты ответов присылайте в наш конверт. Находится он на сайте radio7.ru в правом верхнем углу экрана. Первый, кто правильно отвечает, идет на балет.

Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Ричард Маркс и в 62 года продолжает с упоением заниматься музыкой. Недавно он не только выпустил новый альбом «After Hours», но и отправился с ним в тур. А еще Маркс неожиданно оказался среди наставников австралийского шоу «The Voice» вместе с Мелани Си, Ронаном Китингом и Кейт Миллер-Хайтке. Параллельно музыкант ведет собственный подкаст и интернет-шоу «Stories to Tell». Туда он приглашает друзей и коллег вроде Пола Стэнли из Kiss, Кенни Джи и Рика Спрингфилда. Похоже, после почти 40 лет карьеры Маркс решил, что становиться ветераном сцены ему пока совершенно неинтересно. Радио 7. Уикенд Ричарда Маркса.

Самое время назвать победителя, того счастливого человека, кто отправится на балет с помощью Радио 7. И напомню, условие было правильно ответить на вопрос. Сегодня принято отмечать день рождения граммофона. Первые старинные граммофоны были далеки от совершенства. У них не регулировалась громкость, а для извлечения звука нужно было постоянно крутить ручку. В народе такой антиквариат называли кофемолками или же яйцевзбивалками. При этом ручку нужно было вертеть с определенной скоростью. Как вы думаете, какой? Так звучал вопрос. Варианты были 50 оборотов в минуту, 60 оборотов в минуту или же 70 оборотов в минуту. И правильный ответ – ручку нужно было вертеть с определенной скоростью 70 оборотов в минуту. А если человек сбивался или замедлялся, граммофон замолкал. Победительницу нашу зовут Елена. Последние цифры номера 1058. Елена, мы вас поздравляем. Вы получаете два приглашения в Государственный Кремлевский дворец. Именно там 6 октября на главной сцене страны состоится балет «Дон Кихот» на музыку Людвига Минкуса в исполнении театра «Кремлевский балет». Всем большое спасибо за участие.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Москва, как известно, порт пяти морей. И есть в Москве подводная лодка. Вот ее сегодня и пойдем смотреть. Б-396 «Новосибирский комсомолец» – советская дизель-электрическая подводная лодка проекта 641Б «СОМ», построенная в 1980 году на заводе «Красное Сормово» в Горьком. Ныне это Нижний Новгород. Это большая лодка. Длина 90 метров, водоизмещение 4600 тонн в подводном положении, экипаж 78 человек. Вооружена 6 носовыми торпедными аппаратами калибра 533 мм, боезапас до 24 торпед или 44 мин. Рабочая глубина погружения 246 метров, автономность 80 суток. Проект 641Б был разработан в ЦКБ морской техники «Рубин» под руководством главного конструктора Дерибина, как модернизация более раннего проекта 641. С 1973 по 1982 год построили 18 таких лодок, и все на Красном Сормово. Модернизация затронула почти все – конструкцию, энергетику, акустику, электронику и условия обитаемости. Одним из главных направлений модернизации было снижение шумности. Легкий корпус покрыли звукопоглощающей резиной, за что лодки этого проекта на флоте прозвали «резинками». Механизмы поставили на амортизирующие фундаменты, убрали выступающие части с корпуса, гребные винты поместили в кольцевые насадки. Все это должно было сделать лодку менее заметной для противолодочных сил противника. Б-396 служила с 1980 по 1998 год в составе 4-й эскадры Северного флота, базируясь в Полярном. Она совершила несколько дальних походов – Средиземное море, Северную и Южную Атлантику, к западному побережью Африки. После списания московские власти решили сохранить корабль для истории. Лодку выкупили, переоборудовали на «Севмаши», сохранили подлинные приборы, каюты, технику, добавили подсветку и информационные стенды. В 2003 году корпус отбуксировали по внутренним водным путям в Москву. Для прохода под мостами часть рубки демонтировали, а корпус частично затопили. В парке «Северная Тушина» на берегу Химкинского водохранилища лодку установили на специальные опоры, а внутри отсеков сделали полноростовые проемы вместо штатных низких люков, чтобы облегчить доступ посетителям, включая маломобильных. 26 июля 2006 года музей открыли. Сейчас это один из немногих в России образцов настоящей боевой субмарины, доступных для посещения. Пока Московский музей морского и речного флота на Большой Ордынке закрыт на реконструкцию, тем, кому объектов в Северном Тушино будет мало, да и просто любопытствующим, можно еще съездить на Истринское водохранилище и там посмотреть на уникальные экспонаты. Макет сверхмалой подлодки «Пиранья» из оригинальных частей корпуса, реплику потаенного судна Ефима Никонова, это первая русская подводная лодка 18 века, а также торпедные аппараты, мины, водолазное снаряжение, адмиралтейские якоря по 3,5 тонны и даже вертолет Ми-2. Не желтые ни разу, но московские. Очень красивые подводные лодки. А суровая осенняя вода добавляет ощущений. Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым». Только на «Радио 7».

0: Когда за окном становится прохладнее, хочется добавить в жизнь чуть больше нежности и тепла. А идеальный саундтрек для такой погоды «Радио 7» представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Сегодня лучшие песни и истории о непокорном романтике Ричарде Марксе. Только на «Радио 7».
1: Реклама. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
2: Год 1970. Beatles. Let it be.

0: Москве 11 утра. В начале часа на Радио 7 новости в студии уже появился Михаил Гудков. Миша, доброе утро.
1: Доброе утро, Женя. Дональд Трамп призвал Россию и Украину заключить мирное соглашение до начала зимы. Президент США считает, что Москва и Киев могут найти способ урегулирования конфликта. Как пишет Fox News, американский лидер надеется, что мирное соглашение может быть заключено в не столь отдаленном будущем. При этом Трамп подчеркнул, что хочет видеть прямые договоренности между Путиным и Зеленским. Ранее президент России заявлял о готовности Москвы возобновить переговорный процесс, однако ситуация осложнилась после попыток Киева атаковать российскую столицу в дни голосования. Правила возврата товаров надлежащего качества на маркетплейсах могут измениться. Как пишет РИА Новости, для отдельных категорий продукции порядок возврата предлагается приблизить к правилам офлайн-торговли после осмотра товара и подтверждения его получения покупателям. Речь, в частности, идет о парфюмерии, косметике, электронике и других товарах, которые сейчас при дистанционной покупке можно вернуть даже при отсутствии недостатков. Главный аэропорт Милана официально переименовали в честь бывшего премьер-министра и медиамагната Сильвио Берлускони. Этому предшествовала продолжительная дискуссия в городском совете. Власти Милана и трех соседних городов Ломбардии подали иски, утверждая, что присваивать имена местам должны города, а не авиационные власти, и что закон запрещает устанавливать монументы в честь умерших ранее 10 лет после их смерти. И теперь международный аэропорт Милана Мальпенса носит имя Берлускони, поскольку суд отклонил все иски. Напомню, итальянский политик, миллиардер и медиамагнат Сильвио Берлускони скончался в 23-м году в возрасте 86 лет. Полкило мяса и почти литр алкоголя употребляет в день постоялец в российском отеле, работающем по системе «Все включено». Как рассказали в ассоциации туроператоров, гости таких отелей употребляют в день 780 граммов овощей, 250 граммов фруктов и ягод, 340 граммов молочных

0: продуктов и почти две чашки кофе. Это средние показатели в расчете на всех отдыхающих, включая детей. Если смотреть на питание с точки зрения расходов отелей, самая крупная статья – это алкоголь. На него приходится 27% затрат. На этом у меня пока все. Далее на Радио 7 Евгений Вузян и музыка на все времена.
1: Отличные выходные на семи холмах с Евгением Вудяном.
2: Спасибо, Миша. Вы слушаете Радио 7. Добро пожаловать в воскресное утро. Вижу, что в нашем радиочате бурное обсуждение про кофе. Хорошего вам утреннего кофе и не менее хорошая музыка впереди. Дальше Rednex, Sam Smith, а также Juanes.

Рэй Чарльз только что, у которого, между прочим, 23 сентября был день рождения. Рэй, кстати, всегда с большим уважением относился к своим поклонникам, признавая, что не добился бы ничего, если бы не нашел своего слушателя. Во время одного из концертов во Франции на сцену прорвался фанат и начал исполнять «Mess Around». Чарльз не дал увести его со сцены. Наоборот, он начал подыгрывать фанату на фортепиано, и они вместе исполнили песню до конца. Из музыки дальше у нас Соник, а еще Даррен Хейс. Доброе утро.

Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Выпуск дебютного альбома Ричарда Маркса сопровождался большими сомнениями со стороны лейбла. Руководство студии считало, что смазливый парень с пышной шевелюрой выглядит как кумир девочек-подростков и исполнять должен исключительно слащавые поп-шлягеры. Маркс хотел играть гитарную музыку и настаивал на этом. С определением формата тоже вышла путаница. Радиостанции не знали, к какой категории отнести песни Ричарда. Для поп-станций она была слишком тяжелой, а для рок-волн — недостаточно хулиганской. Здесь Маркс мог бы свернуть с пути и пойти на поводу у продюсеров, но молодой певец решил ничего не менять ни в своей музыке, ни в своем образе. И не зря. Его дебютный альбом разошелся тиражом свыше 3 миллионов копий. Радио 7. Уикенд Ричарда Маркса.

Не бойтесь проигрывать. Победители не боятся проигрывать. Неудача – это часть дороги к успеху. Люди, избегающие неудач, избегают и успехов. Так говорил один мудрый человек. The winner take it all. Только что это Абба. Ближе к финалу часа поставим Джексона и Иглесиаса с Долли Партон. А сейчас на Радио 7 Джоан Осборн с песней на все времена. One of Us. One of Us.

Когда за окном становится прохладнее, хочется добавить в жизнь чуть больше нежности и тепла. А идеальный саундтрек для такой погоды «Радио 7» представляет «Уикенд Ричарда Маркса».

0: сегодня. Лучшие песни и истории о непокорном романтике Ричарде Марксе. Только на Радио 7.
1: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито. Проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании Радио 7.
11: Год 2002. Moby Extreme Ways.

0: столице полдень. С выпуском новостей на радио 7 Михаил Гудков. Миша, привет.
1: Привет, Женя. Всем добрый день. В Черногории утвердили документ о необходимости отмены соглашения о безвизовом режиме с Россией. Согласно действующим правилам, граждане России до 31 октября могут приезжать в Черногорию и оставаться на территории страны до 30 дней с действующим проездным документом. С 1 ноября для въезда в страну потребуется виза. Черногория приняла такое решение для того, чтобы вступить в Евросоюз в 2028 году. Для этого стране необходимо до конца года синхронизировать свою политику с правилами объединения. Осенние, зимние и весенние каникулы в российских школах должны продолжаться минимум 9 дней. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Это необходимо для полноценного отдыха ребят. Напомню, в этом учебном году провести осенние каникулы рекомендовано с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние с 27 марта по 4 апреля. Таким образом, осенью каникулы продлятся 9 дней, однако вместе с предшествующими выходными и Днем народного единства школьники смогут отдыхать 12 дней. Зимний перерыв составит 11 дней. При этом каждая школа утверждает собственный график, ориентируясь на рекомендации ведомства. В России предложили пересмотреть температурные нормы для включения отопления. Их планируется установить на уровне плюс 10-11 градусов. Об этом заявил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Он уверен, что отопление необходимо включать при первом серьезном похолодании на основании прогноза синоптиков, не дожидаясь среднесуточных показателей. Напомню, сейчас отопление в жилых домах и социальных объектах включают, когда среднесуточная температура воздуха в течение 3 дней подряд держится ниже плюс 8 градусов. Ну а между тем, сентябрь в Москве оказался теплее климатической нормы более чем на 2 градуса. При этом в регионе зафиксирован серьезный дефицит осадков. Дождей выпало почти на 30% меньше положенного. По данным Центра погоды ФОБОС, до конца месяца ситуация кардинально не изменится. Сухую и теплую погоду в столичном регионе продолжат формировать обширные антициклоны. По прогнозам специалистов, это потепление задержится в Москве как минимум до середины первой пятидневки октября. На этом у меня пока все. Далее на Радио 7 Евгений Вудиан и музыка на все времена.
2: Отличные выходные на семи холмах с Евгением Вудианом.
0: Миша, спасибо большое. На календаре уже 27 сентября. Заключительные выходные первого осеннего месяца. И проводим их в компании лучших мировых артистов. Например, дальше у нас Уэм, Мадонна, а также Милен Фармер.

Будильник на несколько минут вперед вредит здоровью, так как она вызывает стресс и нарушает структуру сна. А короткие отрезки сна между звонками не дают организму отдохнуть. И есть три совета, как же избежать этого. Убрать смартфон в другой конец комнаты, чтобы пришлось встать с кровати. Жесть. Вставать сразу, это вообще нереально, сужу по себе. И ложиться пораньше. Ну да, ну да. Все легко и просто. В общем, дамы и господа, берегите себя, пожалуйста, и старайтесь в выходные отдыхать. Как бы банально, на первый взгляд, это не звучало. Из музыки дальше Мэрайя Кэри, а чуть раньше на Радио 7 Three Doors Down.

Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Композиция «Анджелия» родилась потому, что Ричард Маркс решил подчиниться ироничному правилу шоу-бизнеса. Каждый уважающий себя рок-исполнитель обязан записать хотя бы один трек с женским именем в названии. Песня о разбитом сердце уже была полностью готова, но автор никак не мог подобрать идеальное имя из четырех слогов. Спасение пришло буквально в воздухе. Во время перелета музыкант обратил внимание на жизнерадостную стюардессу, чьи отношения с ним ограничились лишь стаканом имбирного эля. На бейджике девушки красовалось редкое имя Анджелия. Забавно, что к моменту выхода сингла Маркс уже был счастливо женат на Синтии Роудс. Однако писать сладкие песни о любви ему казалось скучным. Артиста всегда больше вдохновляла драма безответных чувств. В итоге образ роковой героини он собрал из воспоминаний о своих прошлых неудачных романах. Радио 7. Уикенд Ричарда Маркса.

заглавная тема из фильма «Титаник» на Радио 7. Это Селин Дион, и не смог пройти мимо одного заголовка, где пишут, что «Титаник»-то оказывается вредный фильм для россиян. А знаете почему? Можно усмотреть романтизацию измены. Роза ведь была обручена на момент встречи с Джеком. Ох уж это Роза. В этой же статье также упомянули «Любовь и голуби», как Василий ушел к Раисе Захаровне. И вот неужели авторы этой статьи думают, что люди посмотрели легендарные фильмы и такие «Измена круто!» На всякий случай скажу, что не круто, но это все про вопросы цензуры, конечно же. Через пару минут появится наш travel-эксперт Ольга Яковина и рубрика «Вояж», а сначала на Радио 7 Гарри Стайлз.

0: «Вояж» на «Радио 7».
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Архитектурные и дизайнерские премии – хорошая наводка для тех, кто любит путешествовать по новым интересным местам. Шорт-листы и списки финалистов таких премий помогают находить новые, еще не затоптанные туристами и всегда очень фотогеничные достопримечательности. Например, в конце сентября стали известны победители авторитетной премии «Архивуд», которую с 2010-го вручают за самые впечатляющие проекты деревянного зодчества. И это дарит идеи для как минимум 4 интересных вояжей. Например, съездить в Приморский край и пройти по открывшемуся там в августе экомаршруту «Тропа осьминога» в окрестностях Находки с удобными деревянными настилами и офигенскими видами на бухты, скалы и водопады. Увидеть новое выставочное пространство «Аквариум» в Суздале. В деревянном домике со стеклянными стенами проводят бесплатные выставки современного искусства с круглосуточным доступом. Полюбоваться на отреставрированную дворянскую усадьбу Степановское-Волосово на границе Тверской и Московской областей. Гулять по усадебному парку с множеством ротонд и павильонов можно в любое время без ограничений и платы за вход. А еще одно интересное открытие – городок Княгинино в 100 километрах от Нижнего Новгорода. Он совсем не на слуху, а меж тем там, оказывается, есть целая куча всего любопытного. Дореволюционная архитектура, старинные церкви, несколько занимательных музеев и поразительный арт-парк «Студенческий луг» с деревянными арт-объектами. Среди них есть, например, облако с дождем из канатов, на которых можно качаться. Огромная башня Дженга и вышка-обсерватория, где проводят лекции и наблюдают за звездами. Уже хочется увидеть все это своими глазами. Спасибо премии «Архивуд» за подсказку.
0: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 Горск СКР.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
8: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
4: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в премиум и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
4: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
11: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
12: Год 1999. Destiny's Child. Say my name.

Creedence Clearwater Revival на Радио 7. В Москве 13 часов 14 минут, а на этой неделе писали, что за 2 года число шахматных клубов России выросло на 38%. География шахматных клубов постепенно расширяется за пределы крупнейших городов, и это прекрасно, на мой взгляд. Если помните, был сериал несколько лет назад, называется он «Ход королевы», где главная героиня очень хорошо играет в шахматы, и...

Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Ричард Маркс установил абсолютный рекорд чарта Billboard Hot 100 и стал единственным сольным артистом в истории, чьи первые 7 синглов подряд попали в пятерку главного американского хит-парада. Под конец 80-х его романтические баллады и бодрые софт-рок-треки крутились на радиостанциях буквально в бесперерывном режиме. Но этим Маркс не ограничился и в 1991 году устроил настоящий музыкальный марафон. В честь выхода альбома «Rush Street» он решил устроить концертный блиц. За одни сутки музыкант посетил 5 городов, выступая в каждом из них. Этот рекорд до сих пор не побит. Кажется, после такого расписания даже знаменитая гастрольная фраза «Следующий концерт через час» звучит довольно скромно. Радио 7. Уикенд Ричарда Маркса.

Энрике Иглесиас. В финале моей эфирной смены сегодня я, Евгений Водян, говорю вам большое-пребольшое спасибо за компанию и до встречи через неделю в следующие выходные. Далее музыка на все времена, любимые песни, лучшие артисты круглосуточно, а также 7 дней в неделю. Я желаю вам прекрасного продолжения дня и легкого понедельника в компании «Радио 7».

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Решил тут узнать, где в Москве живут деревья-долгожители. Карты старинных деревьев как единого официального документа не существует, но ориентиры есть. Департамент природопользования Москвы ведет учет особо охраняемых зеленых территорий, и многие вековые деревья находятся именно там, в музеях-заповедниках, парках и усадьбах, имеющих статус памятников природы. Кроме того, сведения о старовозрастных деревьях можно найти в материалах Мосгорпарка, на сайтах музеев-заповедников и в краеведческих публикациях, где нередко публикуют схемы и маршруты по зеленым достопримечательностям. Если составить такой маршрут, получится весьма необычная прогулка по следам столетий, где каждый поворот – это не просто аллея, а целая эпоха. История города живет не только в камне и кирпиче, но и в древесине, в корнях, в каждой ветке, тянущейся к небу. Деревья дубовой рощи в Коломенском считаются самыми старыми в Москве. Их возраст от 400 до 600 лет, а по оценкам некоторых ученых – более 1000. Только представьте, дерево старше города. Высота коломенских дубов достигает 26 метров. Это примерная высота 9-этажного дома, а диаметр ствола – больше 2 метров. Если верить ученым, старейшие дубы в Коломенском начали расти еще в XI веке, во время правления Ярослава Мудрого. Петр I любил проводить время в Коломенском, именно поэтому иногда эту рощу называют Петровской. Деревья выдержали грозы, молнии, морозы и страшные московские пожары. Сейчас они являются уникальными памятниками природы. Говорят, что Петр Великий в аптекарском огороде собственноручно высадил 3 дерева – ель, пихту и лиственницу, для того, чтобы россияне умели различать хвойные породы. До наших дней дожила только сибирская лиственница. После того, как в одну из 2 больших ветвей дерева попала молния, оно начало высыхать со стороны попавшего заряда. Несколько лет назад на нем появилась большая трещина. На данный момент дерево одето в специальные поддерживающие леса для максимально долгой поддержки. В Грачевском парке в районе Ховрино растет дуб, официально признанный старейшим деревом Москвы. Ему около 435 лет.

0: если верить оценкам специалистов, его могли посадить еще во времена Бориса Годунова, примерно в 1588 году. Еще одно примечательное дерево – старинный клен в Архангельском Тюрикова. Его возраст не исчисляется веками, как у коломенских дубов, но он все равно занимает особое место в этой галерее зеленых памятников. В его облике – тихая, спокойная история северного Подмосковья, постепенно срастающегося с городом. Дубрава, получившая в 2020 году статус памятника природы, в которой деревья возрастом около 200-250 лет, ждет нас с вами в Воронцовском парке. А на Арбате, во дворе дома 33, растет 200-летний черный тополь, с которым связана легенда о философе Алексее Лосеве. Говорят, что он любил проводить время рядом с этим деревом, вслушиваясь в его молчание и находя в нем ответы на свои вопросы. Сходите, посмотрите и обязательно составьте свою карту достопримечательных исполинов. Они живые и все помнят.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история. Реклама.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС – лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1997. Таркан. Бугэджэ.

Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд» Ричарда Маркса. Главный хит в карьере Маркса изначально был любовным посланием, которое вообще не предназначалось для публики. В конце 80-х музыкант страдал от разлуки со своей девушкой, актрисой Синтией Роудс. Она улетела на съемки в Южную Африку, а Маркс хотел отправиться следом, но ему неожиданно отказали в визе. Переполненный эмоциями от сорванной поездки и затягивающимся расставанием, музыкант за какие-то 20 минут набросал песню, заменившую ему письмо любимой. В эпоху до интернета и мессенджеров кассету с записью пришлось отправлять в Африку обычной почтой. Маркс не планировал выпускать песню сам, поэтому предложил ее Барбаре Стрейзанд. Но та от материала отказалась, заявив, что мелодия прекрасна, но текст придется переписать. Ведь она, Барбара Стрейзанд, не собирается просто сидеть и кого-то ждать. В итоге друзья уговорили Маркса записать трек самому. Баллада возглавила мировые чарты и принесла артисту огромную славу. Правда, его романтическая история хэппи-эндом не увенчалась. После 25 лет брака Маркс и Роудс все-таки развелись. Радио 7. Уикенд Ричарда Маркса.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Когда за окном становится прохладнее, хочется добавить в жизнь чуть больше нежности и тепла. А идеальный саундтрек для такой погоды «Радио 7» представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Сегодня лучшие песни и истории о непокорном романтике Ричарде Марксе. Только на «Радио 7».
1: Let's go, girls.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
5: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
6: Эргоферон.
7: Мы всей семьей им лечимся.
5: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
8: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
11: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru/12+.
4: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44 Горсовска.
5: Обновленный Хавейл Джолион. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех.
2: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
6: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
7: Да никаких.
6: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
7: Перевожу.
6: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
7: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
6: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
2: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
8: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Синди Лопер. «Time After Time».

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса». В отличие от большинства коллег по сцене 80-х, Ричард Маркс обрел огромную популярность среди зумеров. Все благодаря аккаунту в соцсетях. Забудьте про вежливых менеджеров. Музыкант ведет страницы лично и славится уничтожающим сарказмом. Когда один из интернет-троллей написал ему, что песни Маркса слушают только домохозяйки на пенсии, певец незамедлительно ответил: «Зато эти домохозяйки купили мне 3 поместья. А что купил ты на свои ядовитые комментарии?» Едкие и мгновенные ответы артиста регулярно выходят в топы медиа-новостей. Кажется, троллить троллей Маркс тоже умеет.
1: Радио 7. Уикенд Ричарда Маркса.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, очередной осенний понедельник уже завтра, и вот как мы его проведем.
2: Мы проведем его вкусно. Это будет день тульского пряника. А рассказывать вы будете о еде вашего края, которой гордится страна.
1: А у нас для вас лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека и наши игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
1: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Обновленный Havail Jolion. Создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным. Полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Выгода до 900 тысяч рублей на «Тэнк 500». Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. «Тэнк». Управляй прогрессом.
6: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк 500» в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
7: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1962. Энди Уильямс. «Мун Рива».

Далее на «Радио 7». 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Музыкальная карьера Ричарда Маркса началась еще в младшей школе, причем самым неожиданным образом. Мать мальчика была успешной эстрадной певицей, а отец — композитором и автором рекламных джинглов. Поэтому Ричард с 5 лет начал подрабатывать у отца на студии. Голос юного Маркса можно услышать в роликах популярных брендов — от стиральных порошков до шоколадных батончиков и сухих завтраков. К 17 годам у Маркса уже был огромный опыт профессиональной работы у микрофона, знание студийной кухни и четкое понимание, как создаются цепляющие мелодии. Радио 7. Уикенд Ричарда Маркса.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Маленькие городки порой оказываются богатыми на большие сюрпризы. Как раз из таких Боровск, расположенный в Калужской области на берегу реки Протва. Среди его достопримечательностей есть совершенно удивительные. Например, деревянная Покровская церковь в стилистике северорусского зодчества, которую называют «Боровские кижи». Или весьма необычный памятник Циолковскому, который в молодости преподавал в местном училище. Отец космонавтики выглядит здесь, как засмотревшийся в небо чудак в валенках. Таким его считали жители города, не понимавшие его экспериментов. На экскурсии в квартире музея Циолковского можно послушать, как он, например, запускал воздушных змеев со мечами на хвосте или катал с

0: на коньках с зонтиком вместо паруса и о других его чудачествах, удивлявших соседей. Еще в Боровске есть дом, из которого торчит настоящий самолет. Это частный авиамузей, дом самолета Як-40, основанный одним из местных жителей. На экскурсии можно посидеть в кабине и покрутить штурвал. А 3 года назад в Боровске открылся еще один необычный музейный проект – тюремный замок. Это здание настоящей дореволюционной тюрьмы, которое восстанавливает местная предпринимательница. В бывших камерах теперь музейные экспозиции, посвященные разным периодам в истории здания и Боровска. И необычные арт-инсталляции, в том числе с рисунками боровского Бэнкси, художника-самоучки Владимира Овчинникова, чьи порой наивные, но очень искренние рисунки встречаются в Боровске повсеместно. Он создал в городе и его окрестностях более 300 муралов, в том числе масштабный глобус Боровска, ставший одним из его символов. А в местном кафе «Домик счастья» можно попробовать безалкогольный тыквейн на тыквенном соке. Тоже большое открытие и отдельный повод для поездки в Боровск.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: хочется добавить в жизнь чуть больше нежности и тепла. А идеальный саундтрек для такой погоды – Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Сегодня лучшие песни и истории о непокорном романтике Ричарде Марксе. Только на Радио 7. Реклама. Выгода до 900 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует только до конца сентября. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
1: Предложение ограничено и действует до конца сентября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум 2026 года выпуска и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
2: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
4: Мы всей семьей им лечимся.
2: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
5: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, четыре действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
0: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1976. Элтон Джон и Кики Ди. «Don't go breaking my heart».

Москве 17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Бекки сильно выбивалась из привычного романтического репертуара Маркса. История была полностью вымышленной, а вот городок Хазард в штате Небраска существует на самом деле. Правда, выбрал его музыкант абсолютно анекдотичным образом. Мелодия песни была полностью готова, но для текста не хватало названия штата и города. Посчитав, что «Небраска» идеально ложится в ритм, Маркс попросил торговую палату штата прислать ему по факсу список всех местных населенных пунктов. Получив 17 листов с названиями, он просто подбросил их в воздух, наугад ткнул пальцем в упавшую страницу и попал в Хазард. Позже, во время гастролей, Маркс даже заехал в этот городок с населением всего 78 человек, сфотографировался у дорожного знака и купил пару сувенирных футболок.
1: Радио 7. Уикенд Ричарда Маркса.

Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Загадочная композиция «Hazard» о парне из провинции, которого обвиняют в убийстве девушки,

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Подойдем мы с вами по Новорязанской улице. Позади оставили задворки Казанского вокзала, прошли бывший Рязанский трамвайный парк, он же второй троллейбусный, в котором сегодня модное пространство фудкорта и кинотеатра под открытым небом. И вот впереди, будто выныривая из городской суеты, возникает сегодняшний герой – музей транспорта Москвы. Перед нами не просто музей, а настоящий памятник эпохи авангарда. Можно сказать, архитектурная поэма из кирпича и стекла, созданная Константином Мельниковым при участии инженера Владимира Шухова. Участок, доставшийся архитектору, был непростым, клиновидным, словно острый угол, врезавшийся в городскую ткань. И Мельников, как истинный мастер, не стал бороться с формой места, а сделал ее главным мотивом. Здание сложилось в изящную подкову, почти серп, будто застывшая траектория разворота грузовика. Вдоль этого изгиба когда-то стояли машины, а теперь здесь история движения, от конки до беспилотного электробуса. Килевидные выступы фасада, ритмично бегущие вдоль улицы, напоминают волны или даже грани огромного механизма. В торцах каждого пара ворот. Так архитектор хитро организовал потоки, чтобы машины могли заезжать и выезжать, не мешая друг другу. А в центре строгий прямоугольник административного корпуса. Сплошное остекление, будто взгляд в будущее, которое тогда только предстояло построить. Почти 100 лет это здание гаража жило разными жизнями. Сначала здесь были слышны басовитые моторы грузовых машин, поливальных, бетономешалок, самосвалов. Потом пришел черед таксомоторного парка. В военные годы тут шумели станки ремонтного завода, здесь возвращали к жизни фронтовые грузовики. Позже, почти 7 десятилетий, тут работал 4-й автобусный парк Мосгортранса. Время покрыло стены копотью, здание обросло хозяйственными пристройками, будто пытаясь спрятать авангардный силуэт под слоями обыденности. В 2017 году началась новая глава. Город взялся за научную реставрацию. И шаг за шагом здание возвращало себе свой голос. Мастера вручную, кирпич за кирпичом, восстанавливали кладку. Это называется технология вычинки. Кропотливая, почти ювелирная работа. Вернули скошенные фронтоны, бережно расчистили и воссоздали световые фонари и те самые наклонные витражи. Их было почти 500 метров. Именно они когда-то наполняли гараж живым дневным светом. А поздние пристройки, уродовавшие силуэт, аккуратно демонтировали. Словно сняли лишние слои истории, чтобы услышать главную мелодию Мельникова. Под историческим гаражом появился новый подземный уровень на глубине около 7,5 метров. Там, в тишине под городом, развернулась экспозиция о метро. Исторические конструкции бережно сохранили. На первом этаже наземный транспорт. От воссозданного вагона конки 1872 года до прототипа беспилотного электробуса «Матрешка». В подземном зале вагоны метро разных эпох. Редкий тип «Б», единственный в мире сохранившийся восьмидверный вагон из берлинского метро. Типы А, Б, Г, Яуза, Номерной и Москва-2019. Повсюду артефакты. Старые светофоры, жетоны, спецодежда метростроевцев, инструменты, которыми копали первые станции. Гараж-музей на Новорязанской, дом 27 – это не просто здание. Это живая хроника движения Москвы, где каждый кирпич помнит гул моторов, каждый витраж ловит свет новых дней, а история транспорта становится историей самого города. Сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым» только на «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, очередной осенний понедельник уже завтра, и вот как мы его проведем.
2: Мы проведем его вкусно. Это будет день тульского пряника. А рассказывать вы будете о еде вашего края, которой гордится страна.
1: А у нас для вас лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека и наши игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отлично управляем в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.

0: Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1977. Queen, We Are The Champions.

Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Путь Маркса в индустрию открыла случайная демокассета, которая попала в руки Лайнелу Ричи. Известный музыкант настолько впечатлился вокалом 17-летнего парня из Чикаго, что лично позвонил ему и сказал: «Я не могу тебе ничего гарантировать, но тебе нужно приехать в Лос-Анджелес». Маркс бросил учебу, перебрался на западное побережье и несколько лет работал бэк-вокалистом на записях у суперзвезд. От самого Лайнела Ричи до Мадонны и Уитни Хьюстон. Эта кочевая жизнь по лучшим студиям страны стала для него настоящей школой шоу-бизнеса перед запуском сольной карьеры. Радио 7. Уикенд Ричарда Маркса.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

Когда за окном становится прохладнее, хочется добавить в жизнь чуть больше нежности и тепла. А идеальный саундтрек для такой погоды «Радио 7» представляет «Уикенд Ричарда Маркса». Сегодня лучшие песни и истории о непокорном романтике Ричарде Марксе. Только на «Радио 7».

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1996. Тито энд Тарантула. After Dark.

15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Ситуация Hazard о парне из провинции, которого обвиняют в убийстве девушки, сильно выбивалась из привычного романтического репертуара Маркса. История была полностью вымышленной, а вот городок Hazard в штате Небраска существует на самом деле. Правда, выбрал его музыкант абсолютно анекдотичным образом. Мелодия песни была полностью готова, но для текста не хватало названия штата и города. Посчитав, что «Небраска» идеально ложится в ритм, Маркс попросил торговую палату штата прислать ему по факсу список всех местных населенных пунктов. Получив 17 листов с названиями, он просто подбросил их в воздух, наугад ткнул пальцем в упавшую страницу и попал в Hazard. Позже, во время гастролей, Маркс даже заехал в этот городок с населением всего 78 человек, сфотографировался у дорожного знака и купил пару сувенирных футболок.
1: Радио 7. Уикенд Ричарда Маркса.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, очередной осенний понедельник уже завтра, и вот как мы его проведем.
2: Мы проведем его вкусно. Это будет день тульского пряника. А рассказывать вы будете о еде вашего края, которой гордится страна.
1: А у нас для вас лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека и наши игры.
0: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
0: В конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 2007. Риана и Джей-Зи. Umbrella.

Москве 20 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, очередной осенний понедельник уже завтра, и вот как мы его проведем.
2: Мы проведем его вкусно. Это будет день тульского пряника. А рассказывать вы будете о еде вашего края, которой гордится страна.
1: А у нас для вас лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека и наши игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2001. Джерри Халлиуэлл. «Calling».

каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, очередной осенний понедельник уже завтра, и вот как мы его проведем.
2: Мы проведем его вкусно. Это будет день тульского пряника. А рассказывать вы будете о еде вашего края, которой гордится страна.
1: А у нас для вас лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека и наши игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1977. Bee Gees. Stayin' Alive.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, очередной осенний понедельник уже завтра, и вот как мы его проведем.
2: Мы проведем его вкусно. Это будет день тульского пряника. А рассказывать вы будете о еде вашего края, которой гордится страна.
1: А у нас для вас лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека и наши игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Майкл Симбелло, «Маньяк».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, очередной осенний понедельник уже завтра, и вот как мы его проведем.
2: Мы проведем его вкусно. Это будет день тульского пряника. А рассказывать вы будете о еде вашего края, которой гордится страна.
1: А у нас для вас лучшая любимая музыка, гороскоп, синематека и наши игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Весь сентябрь заходите на сайт Радио 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1993. Full on Blondies. What's up?

0: конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7».
1: Год 1970. Beatles. Let It Be.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1999. Destiny's Child. Say my name.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1997. Таркан. Бугэджэ.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.